0: Legs Radio.
1: Fabulous Four Legs.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».